0: СК-2.
1: Кто поведел первым, кохам в часе прошлым, кто прокнул то и чекал.